Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

поровну, черных и белых. Мы боимся менять и меняться. В липкой маске отвержены смелых. Страшно только одно — бояться. Все изменится, чувствует кожа, так как русло меняют реки. Выживут честные люди, хорошие.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В 1987 году в маленьком городке Макфарланд профессиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных сорванцов и мелких хулиганов и доводит эту команду до вершины спортивного олимпа. Саундтрек к фильму «Тренер».

я вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудесный.

добрым утром и с хорошим днем. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

и мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой Золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шекшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поиск как еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.
4: Я понимаю, что мне это фанат, но снова засыпаю с тобой рядом. Сколько минут

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Категорически неприемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровывает его. Саундтрек к фильму «Укрощение строптивого».

0: Я сам Кузи.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Саундтрек к фильму «Час пик».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения и

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней и выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой Золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шекшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь, не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Немолодой, пьющий и уставший полицейский Джек Мозли давно махнул на себя рукой. Ему бы смену отработать, да домой, где ждет бутылка спиртного. Однажды, после ночного дежурства, ему поручают простое задание – доставить заключенного Эдди Банкера в суд для дачи показаний. Однако, рутинная поездка внезапно превращается в поле боя, а Джеку приходится защищать Эдди от своих же коррумпированных коллег. Саундтрек к фильму «16 кварталов».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: і музики на Валдай FM. Реклама. Реклама на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 0722.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой Золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шекшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140 по 1151 годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем, до секуляризации 1764 года, принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM. My baby don't care for rings
0: or other expensive things. My baby just cares for... Действия фильма перемещаются из Нью-Йорка то в Венецию, то в Париж и обратно. А в сюжете участвуют несколько персонажей, связанных между собой супружескими, родственными и дружескими отношениями. Саундтрек к фильму «Все говорят, что я люблю тебя».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM.

тебя. Здесь так красиво, фонари горят. Не могу не посмотреть назад. Твои глаза — это просто я. Дикий я, что не могу никак. Пусть он строго отбивает бит. В твоих динамиках опять искрит. И я спою твой любимый мотив.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней и выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шекшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь, не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь, не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

скажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Весной 1980 года был открыт порт Мерл-Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски американской мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем – «Лицо со шрамом». Саундтрек к фильму «Лицо со шрамом».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой Золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шикшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шикшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

Русская волна представляет. Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Зохан, израильский командос, агент Моссада и антитеррорист. Во время захвата известного мирового преступника инсценирует собственную гибель, дабы завязать героическим прошлым и осуществить свою давнюю мечту – стать стилистом в Нью-Йорке, вооружившись ножницами и желанным руководством. Он решает начать свою карьеру в небольшом салоне. Слава повышению внимания к деталям и оказанию особого сервиса быстро распространяется среди представительниц прекрасного пола, и желающих оказаться в его кресле становится пруд-пруди. Но внезапно его узнают, и над романтическим настроенным Зоханом нависает угроза потерять не только полюбившуюся карьеру, но и на этот раз собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Не шутите с Зоханом».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шикшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шикшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь, не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь, не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Завтра, сегодня станет вчера.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 году.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бен Рэндалл – легендарный пловец-спасатель. Когда-то в ужасной катастрофе потерял всю свою команду. Чтобы найти свое место в жизни и забыть о том страшном событии, он решает пойти в училище, где в его обязанности входит тренировка молодых спасателей. Здесь он сталкивается с молодым и талантливым пловцом с характером – Джейком Фишером. В конце обучения они вдвоем отправляются к коляске в Берингово море, где Джейку придется пройти самое важное испытание. Саундтрек к фильму «Спасатель».

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170722.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Сссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: 1942 год. Британские спецслужбы совместно с чешским сопротивлением готовят операцию «Антропоид» по ликвидации Рейнхарда Гейдриха по прозвищу «Мясник», начальника Главного управления имперской безопасности, заместителя имперского проектора Богемии и Моравии Третьего Человека в иерархии Третьего Рейха. Саундтрек к фильму «Антропоид».

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой Золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунте «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шекшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шекшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Уважаемый бизнесмен и отец семейства мистер Брукс скрывает тайну. За фасадом заботливого мужа и нежного отца скрывается жестокий убийца. На протяжении долгого времени эти две личности безуспешно борются между собой, и ни одна из них не может одержать верх. В результате убийства продолжаются, и кажется, ничто не может оборвать эту кровавую цепь преступлений. Однако Бруксу не повезло. Свидетелем его последнего злодеяния становится сумасшедший фотограф. Он начинает шантажировать преступника, но у него особые требования. В отличие от обычных шантажистов, фотографа не интересуют деньги. Он хочет присутствовать при следующих убийствах. У героя остается сомнительный выбор – пойти на поводу у шантажиста или найти в себе силы победить свой порог и вернуться к нормальной жизни. Саундтрек к фильму «Кто вы, мистер Брукс?»

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валда FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 30 августа, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Задорожная сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Сергеевна Задорожная родилась 30 августа 1985 года в Вытегре, Волгоградской области. Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Анастасия с 10 лет пела в детской музыкальной группе «Непоседы». Вместе с ней выступали такие ныне известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова, Лена Катина. С 2001 года снимается в кино. Первая роль в сериале «Простые истины» школьницы Анжелики Селиверстовой. После окончания школы в 2002 году поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства ГИТИС, курс Валентина Васильевича Талякова и Павла Осиповича Хомского. Слава к актрисе пришла в 2006 году, когда на экраны стал выходить сериал «Клуб», где она сыграла главную роль Василисы, эдакой Золушки из глубинки, мечтающей о красивой и гламурной жизни. В 2005 и в 2007 году снялась в сериале бельгийских режиссеров Гая Гусинса и Марка Пунта «Матрешка» и «Матрешка 2». В 2008 году Настя снялась в детективном сериале «Преступление будет раскрыто». В 2009 году Настя исполнила одну из главных ролей в комедийном фильме «Любовь в большом городе». Также снималась в картинах «Клуб», «Счастье», «Исполнительный лист», «Влюблен и безоружен», «Наркотрафик», «Формат А4», «Небесные родственники». Настя Задорожная известна как певица. В 2001 году на съемках программы «12 злобных зрителей» Настя познакомилась со своим будущим продюсером Петром Шикшеевым. Профессиональное сотрудничество Насти и Петра Шикшеева началось только в 2003 году, когда были сделаны первые записи Насти на студии Юрия Айзеншписа. В декабре 2007 года на студии Monolith Records вышел дебютный альбом Насти Задорожной под названием «До 17 и старше». В диск вошли 13 композиций. Наиболее популярные песни стали «Буду», «Любовь, не любовь», «Клуб», «Пусть будет шоу», «Зачем топтать мою любовь». В феврале 2009 года у Насти вышел второй альбом «12 историй», в который вошли 12 песен. Помимо сольных песен «Нет ничего сильнее любви», «Подруга», в диск вошли несколько дуэтов, как с большими звездами вроде Легалайза, Батыра Шукенова, так и с начинающими артистами Дина MC47 и другими. В апреле 2013 года вышла новая песня Насти «Не ты, не я». Анастасия Задорожная известна огромным количеством фильмов, в которых она приняла участие, а также треки «Остановись», «Зачем топтать мою любовь», «Танданцы», «Любовь, не любовь», «Я больше не хочу верить» и другие. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Настю и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Задорожной прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город.

0: Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению, а романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Тридцатилетний капитан хоккейной команды «Дуганов», знаменитый и опытный игрок, решает бороться за сопротивление долголетия таких стариков, как он, остро переживая ссору с любимой девушкой. Дуганов добивается участия в решающем финальном матче между двумя сильнейшими командами и добивается победы. Саундтрек к фильму «Хоккеисты».

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Рай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: facile, trop jeune pour mourir.
1: Валда FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Это я сплела зимой кружева, ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя стороной.

люблю. И я буду любить еще сильнее.

Но мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.